0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. Глава государства провел телефонные разговоры с президентами России, Узбекистана, Азербайджана и премьер-министром Армении. Лидеры зарубежных стран поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и пожелали успеха в деятельности на благо Казахстана. Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Первый зампремьера Нурлыбек Налибаев поручил завершить строительные работы в аэропорту Алматы до 1 июля. Во время рабочей поездки он раскритиковал темпы модернизации воздушной гавани. По его словам, затянувшийся ремонт портит облик города и создает неудобства для пассажиров и туристов перед летним сезоном. Также он поручил ускорить модернизацию вокзала Алматы-1, реконструкцию энергообъектов и строительство радиальных дорог к Бакат. На западе Казахстана раскрыли схему с фиктивной регистрацией автомобилей. По данным АФМ, преступная группа помогала ставить на учет грузовые и легковые машины без уплаты обязательных сборов. Клиентов искали через мессенджеры и интернет-объявления. После этого участники оформляли липовые документы и подавали их через спеццоны. Нотариальные действия проводились без участия настоящих владельцев авто. Ущерб государству оценили в 705 миллионов тенге. Дело передано в суд. Госсоветник Ерлан Карин заявил, что у Казахстана начинается своя прайм-эра. По его словам, реформы, которые реализуются по инициативе президента, уже дают заметные результаты в регионах страны. Сейчас строят новые дороги, аэропорты, вокзалы, мосты и другие объекты. Карин отметил, что главная цель всех проектов – улучшение жизни простых граждан, создание комфортных условий и защита интересов страны. В Астане на линии ЛРТ зафиксировали случаи нарушения правил безопасности. По данным CTS, некоторые люди без причины нажимали кнопку экстренного торможения, пытались открыть двери вагонов и мешали их закрытию. В компании отметили, что все нарушения фиксируются камерами. Материалы будут передавать в полицию, так как действия пассажиров могут угрожать безопасности людей и влиять на работу ЛРТ. В столице завершился международный турнир PGL «Астана» по Counter-Strike 2. Финальный матч прошел на Барыс-арена, где чемпионом второй раз подряд стала команда Team Spirit. За два игровых дня матчи посетили около 16 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции собрали сотни тысяч просмотров по всему миру. Болельщики активно поддерживали команды на трибунах, а для гостей турнира организовали фан-зоны и развлекательные активности. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 92 тыина, евро 546.77, российский рубль 6 тенге 42 тыина. О погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане днем 25, тепла, в Алматы плюс 28. В Ахтау, Ахтубе, Семей, Петропавловске, Усть-Каменогорске 20, в Павлодаре, Караганде, Кокшетау 26, в Талдыкургане, Хонаеве 29, Жезказгане, Костанае 30, в Уральске, Атырау 31, в Кызылорде, Туркестане, Таразе, Шымкенте 36 градусов. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Казах радиосының жарнама қызметі.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Оскар Исмаилов. Двое рабочих пострадали на Павлодарском алюминиевом заводе во время очистки сушильной печи. По информации предприятия, в процессе работ произошло частичное обрушение нароста материала. В результате один сотрудник получил перелом голени и был госпитализирован. У второго ушиб ноги. После осмотра его отпустили домой. По итогам проверки, признаков аварии на опасном производственном объекте не выявлено. Сегодня в Атырауской области начался суд по делу об убийстве семьи. Главного подозреваемого Султана Сарсималеева доставили в здание. По версии следствия, мужчина в одиночку расправился с четырьмя родственниками своей супруги.

супруги, ее родителями, братом и сестрой. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе процесса. В стране стартовала акция против насилия в семье в рамках концепции «Закон и порядок». Власти напомнили, что при подобных случаях необходимо обращаться по номеру 102. После вызова на место выезжают сотрудники, фиксируют ситуацию и подключают кризисные центры психологов. В Астане действует система помощи пострадавшим женщинам, включая спецподразделения полиции. Детям, ставшим свидетелями насилия, оказывают психологическую и соцподдержку. В акимате отмечают, что межведомственный механизм позволяет оперативно реагировать на такие случаи и оказывать необходимую помощь. В Казахстане в этом году планируют выдать 9 тысяч госгрантов на открытие бизнеса, передает Минтруда. Размер поддержки составит до 400 МРП. Выплаты предусмотрены для социально уязвимых категорий граждан и направлены на реализацию новых бизнес-инициатив. В городе Алатау завтра пройдет первый в Казахстане демонстрационный полет пассажирского аэротакси на базе электрического аппарата вертикального взлета и посадки. В рамках мероприятия также представят дроны для доставки грузов и цифровую систему управления городским воздушным движением, передает 24KZ. В Казахстане стартует международный музыкальный фестиваль «Опералия», который впервые выйдет за пределы театра «Астана-Опера». В этом году концерты и спектакли будут проходить сразу на трех площадках при поддержке Минкультуры. Участие примут артисты из 16 стран. Открытие состоится в этот день, четверг, в Большом зале театра мировой премьеры «Опера Пах. Дочь Кыпчакская». К новостям спорта. Скандально известный боец Конор Макгрегор возвращается в октагон и проведет бой против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329. Это официально подтвердил президент лиги. Поединок в полусреднем весе состоится 11 июля в Лас-Вегасе. Оппоненты уже встречались в клетке 12 лет назад. Тогда победу единогласным решением судей одержал ирландец. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 92 тыина, евро 546.77, российский рубль 6 тенге 42 тыина. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице облачно, ночью 6 градусов, днем 24. В Алматы также облачно, ночью 10, днем 22. В Ахтау, Павлодаре, Семей, Таразе, Усть-Каменогорске 18, Караганде, Конаеве, Талдыкорганы 22. Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Шымкенте 25, в Актобе, Атырау, Жезказгане, Костанай, Туркестане 28, в Уральске 31 градус. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Перейти в другую поликлинику в любое время один раз в год. Такое новшество обсуждают на портале «Открытый НПА». Минздрав подготовил изменения в правила прикрепления физлиц к организациям здравоохранения. Предлагают отменить ежегодную кампанию, а вместо этого перейти на свободное прикрепление к поликлинике в любой момент и без указания конкретных причин. Модернизацию ЖД вокзалов ускоряют. КТЖ создал оперативный штаб по координации всех работ. Сейчас продолжается модернизация более 120 железнодорожных вокзалов. Часть объектов уже выходит на финальный этап. Оперштаб должен снять административные барьеры, ускорить процедуры согласования приема-сдачи, а также решить все организационные вопросы для ввода вокзалов в эксплуатацию. В его состав вошли представители акиматов, технического и авторского надзора, подрядных организаций и профильных подразделений «Казахстан-Теміржол». По данным компании, в 5 регионах на 20 вокзалах строительные работы завершаются. Начальника отдела полиции Балхашского района Алматинской области подозревают в гибели жены. Как сообщает местный департамент полиции, 37-летний задержанный совершил смертельный наезд на супругу на трассе Капшагай-Баканас. Женщина погибла на месте, возбуждено уголовное дело. Наезд был совершен на служебном автомобиле. Пожар по повышенному рангу тушили в Астане. По улице Жайылма в районе Сарыарка произошло возгорание в двухэтажном здании. Огонь развился. На месте организовали бесперебойную подачу воды. Тушили сразу с нескольких водяных стволов. Также был создан штаб пожаротушения. К этому времени крупный пожар локализован. Два человека погибли во время землетрясения на юге Китая. Магнитуда толчков в городе Лючжоу составила 5,2. Еще один человек числится пропавшим без вести. Обрушено 3.

15 домов, более 7 тысяч жителей эвакуированы в безопасные районы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Позже произошло еще одно землетрясение на территории Китая с магнитудой 4,9. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Цены на нефть резко подскочили после новых ударов дронов по Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, а также провала переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином по иранскому вопросу. Котировки прибавили в цене примерно 2%. Один из дронов вызвал пожар рядом с атомной станцией в Арабских Эмиратах. К счастью, утечки и радиации пострадавших нет. Оборонное ведомство страны отчиталось, что еще 2 беспилотника удалось сбить. Параллельно Саудовская Аравия перехватила 3 дрона. По их информации, они вошли в воздушное пространство со стороны Ирака. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 469 тенге 92 тиена. Евро 546,77. Российский рубль 6 тенге 42 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице облачно, ночью 6 градусов, днем 24. В Алматы также облачно, ночью 10, днем 22. В Актау, Павлодаре, Семей, Таразиус, Кимногорске 18. В Караганде, Кунаеве, Талдыкоргане 22. В Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Шымкенте 25. В Актюбе, Атыраужес, Казгане, Кустанай, Туркестане 28. А в Уральске 31 градус. Саулилаик, служба новостей, Казах, Радиолары.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона журналист Гульдара Кемелова. Проблема наркомании остается одной из самых острых в современном обществе. Особенно уязвимой группой остается молодежь, где важную роль играет не только информирование, но и профилактика. Об этом я предлагаю поговорить с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем. Шахрух Мухаммадович, добро пожаловать.
3: Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Шахрух.

0: подхода и постоянной работы со стороны, в первую очередь, семьи, государства и общества.
1: Угу. Какие же основные причины приводят людей к употреблению наркотиков?
0: Причин несколько. Среди них нужно отметить это социальное давление, стресс, отсутствие жизненных ориентиров, проблемы в семье, а также банальное любопытство. Когда мы говорим о любопытстве, это в основном касается молодежи, так как они часто хотят не отставать от своей компании. Поэтому важно учитывать эти психологические факторы, низкую самооценку, тревожность и депрессию среди молодежи.
1: Угу. Какие методы профилактики наиболее эффективны?
0: Наиболее эффективен именно комплексный подход. Это просвещение, работа с семьей, развитие у молодежи навыка самоконтроля и устойчивости к давлению. Запугивание уже давно доказало свою неэффективность.
1: Угу. А как же семья может помочь молодым людям?
0: Самая главная и ключевая роль находится у семьи. Именно в семье формируются базовые ценности и модели поведения детей в будущем. Поэтому открытое общение, доверие, поддержка снижает риск, что ребенок будет искать уход либо какую-либо другую помощь в наркотиках. Поэтому необходимо родителям уделять время, разговаривать с детьми, а также обсуждать их проблемы и с кем они вообще дружат и проводят время.
1: Спасибо за ваши рекомендации. Я напомню, сегодня мы беседовали с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем. Шахрух Мухаммадович, благодарим за интервью.
0: Спасибо большое вам также.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Новую бальную систему учета нарушений ПДД тестируют в Астане, Алматы и Шымкенте. Она позволит лишать прав злостных нарушителей. Водителям будут начислять не только штрафы, но и баллы. За каждое нарушение предусмотрено от 1 до 3 баллов. Как только водитель дойдет до 20 баллов за один календарный год, его лишат прав и сразу на год. Как сообщили в МВД, повторно сдавать экзамены на права не нужно. Кстати, аналогичный механизм предусмотрен и для пешеходов. При отметке в 20 баллов за нарушение правил дорожного движения вам запретят получать водительское удостоверение в течение полугода. Напомню, пока это пилотный проект. Дополнительно будут прививать от вируса папилломы человека. Главный государственный санврач подписал постановление о вакцинации. Подлежат девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Кампанию будут проводить добровольно и только согласие родителей или законных представителей. Пройти вакцинацию можно в медкабинетах школ и поликлиниках. Прививка ставится в 3 этапа. Выбранный день через 2 месяца и спустя полгода после первой дозы. Юбилеем Олжаса Сулейменова поздравил президент. Сегодня поэту и общественному деятелю исполнилось 90 лет. Поздравить его пришел аким Алматы Дархан Сатыбалды. От имени Касым-Жомарта Токаева зачитал поздравления. Глава государства отметил гуманистические идеи народного писателя, которые стали достоянием национальной культуры и общественно-политической мысли далеко за пределами страны. Аким Алматы выразил Олжасу Сулейменову признательность за неоценимый вклад в развитие литературы, общественной мысли и антиядерного движения. 95 кинопроектов отобрались на конкурс на государственное финансирование. Его проводит Центр поддержки национального кино ежегодно по поручению Министерства культуры и информации. В этот раз питчинг в Алматы пройдет в мае. По словам главы Центра кино, производство 24 киноработ планируется завершить в этом году. Сельхозугодья в Катон-Карагае площадью более 2000 гектаров вернули государству. Арендаторы в течение года не использовали участки, предназначенные для ведения хозяйства. Стоимость земель составила 17,7 миллионов тенге. Нарушения обнаружили прокуроры. Starlink внедряет на своем флоте авиакомпании Emirates. Система уже установлена на первом Airbus A380 и доступна пассажирам всех классов. Во время полета они могут не только работать и играть, но даже стримить. Компания планирует подключить к Starlink 232 самолета. Это весь парк A380 и Boeing 777. Завершить оснащение они рассчитывают к следующему году. Новым менеджером лондонского Челси стал Хаби Алонсо. Экс-тренер Реала приступит к работе с июля. Ожидается, он получит расширенные полномочия и будет влиять в том числе на трансферную политику клуба. Его контракт рассчитан до середины 30-го года. Напомню, летом к Челси присоединится казахстанский футболист Дастан Сатпаев. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 58.

8 тиин, евро 546,77, российский рубль 6 тенге 42 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице облачно, ночью 6 градусов, днем 24. В Алматы также облачно, ночью 10, днем 22. В Актау, Павлодаре 7, Таразевск, Кемногорске 18, в Караганде, Кунаеве, Талдыкургане 22, в Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Шымкенте 25, в Актюбе, Атырауже, Казгане, Кустанай, Туркестане 28, а в Уральске 31 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах, Радиолары.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.